выходит, выходит. Играть в школе.

Thank you.

Там стоит, не раскатывай.

удовлетворение. Господи, усни наши отверзшие уста нашего вместе от Божьего. Приусловен Бог Божий, да не призвел, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Божий, и Бог Бож

Когда скончавался святый пятидесятый, бежавшие апостолы единодушно в купе, и быть внезапно с ними сельшом, яко носимо дыхание горло, и исполнили

чаша глагола зимними языки, якоже духа яши их провещала.

на вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех

Божий сил, Боже спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобрани, хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстанем Божий в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, духи братолюбия в грехи от бед избави, запрети раздирающим во омрачение умов и ожесточение сердец, ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащие ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины и все защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные кровы и в изгнании сущие, в домы беди, алчущие напитай, недугающие страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якобы едиными усты, единым сердцем, исповемся Тебе единому Богу, Троице, славе Ему. Ты бы иси заступление и победы, и спасение, уповающих на Тебя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу,

Достойно связавшийся плотскими, плотоспись, лоспи, прекратите.

же на престоле Херувимский носимый, и же Серафимов Господь и Царь Израилев, и же един святый во святых почивает, тя уболи единого благага и благопослушливого, признанного грешного и непотребного раба твоего, и очисти мою душу и сердце от совести лукавой, и довлеме силы

0: Святые же патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина преосвященнейшего Кирилла, наместника святые обители сия, с братьею, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и сия Руси, свято-троицкие Сергиевы лавры сия, священно-архимандрита, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Божественная благодать, всегда немощная, врачующая, склевающая, восполняющая, пророчествует Николая, благодарейшего диакона, пресвитера, помолимся убанием, да придет на него благодать все святаго Духа. Боже, безначальный и бесконечный, всякого здания, стоящегося и нарицания пресвитера, почесловал и постепенно всем удостоившимся священно действуйте. Слово Твое истины, сам Владыка всех им, всего Его же благоволил и святого чествоватись от меня в непорочном жительстве и неклонной вере. Благоволи подъять великую силу, благодать святаго Твоего Духа и совершенно подожа раба Твоего во всех, благоубождающих Тебе и достойно жительствующих, даровавших всем от Твоя предстательной силы, великие все священнические чести, я как твоя держава и креста, что и сила и слава. Отца и Сына, Святого Духа, и Непростого Духа, и Папа, Боже, веди в себе и неследный разум, и тимный в совете, и пачек сынов человеческих. Сам Господи и Сего, и Боже, поговорил и Сына, присвите, смело занести тем, исполни святаго Твоего Духа дара, да будет достоин предстоять и непорочен.

0: пам'ятную пісню, поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще.
1: Сими мы блаженными силами.

поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся сегодня. Боже, очисти нас, Боже, очисти нас.

0: помилуй, помилуй, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих Слово Твое я истинны.
1: Верный их помяни, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, Его же даруй святей Твоей церкви в мире.

Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицы Сергиевой Лавры, священного архимандрита и преосвященные митрополиты и епископы,

митрополите, архиепископе и епископе, я всем священничествам и иночестям чине, о богохранимой стране нашей, о власти, воинстве и народе я, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении помощи, сочтание и страхом Божиим, труждающихся и служащих. О исцелении в немощи лежащих,

о спасении людей, предстоящий, и о их же книжно помышлении.

небесный выследи свой жертвы, по духа духовне духовного, вознесся на божественный благодать и дар Святого Духа.

0: взялся мир ты безгрешно, Господа просим.
1: Помой, Господи!
0: Помилуй, мгновенно, наставника, хранителя души телес наших, Господа просим.
1: Помой, Господи!

0: покаяние скончати, Господа просим.
1: Помай, Господи!
0: Христиан смертом чины живота нашего, безболезными и постыдными ежды, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.

Thank you.

Духи наши, я прошу.

И что-то я чувствую, что мне не пришлось быть.

0: славлю Бога, святая Екатерина, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы собрались в Святой Храм, чтобы отпраздновать великий праздник, 10-й праздник Святой Пятидесятницы. Праздник, который является фундаментальным для всей нашей Церкви. Потому что в этой Церкви, в этот день, Церковь Святая не получила начало своего бытия. В сегодняшнем отрывке из книги «Деяний святых апостолов» мы слышали повествование об этом чудном и небесном действии промысла Божьего. В виде огненных языков Дух Святый сошел на собрание апостолов. Апостолы, как и заповедовал им Христос Спаситель, после Его восшествия на небо пребывали в молитве неразлучно в ограде Святом Иерусалиме. И вот 10-й день по воскресенье Господа, 50-й день после Его воскресения, послышался шумное движение духа, такое шумное, что жители города явно услышали его. А в этот день в город Иерусалим собрались иудеи с разных стран, потому что они праздновали праздник Ветхозаветной Пятидесятницы, праздник, в котором благодарили Господа за урожай, праздник, в котором благодарили за то, что Господь дал через пророка Моисея Синайское законодательство. И вот они услышали этот дух шумящий, который снизошел на собрание святых апостолов. Удивительное явление, как будто пламени огня снизошли на молитвенное собрание апостолов, и они исполнились этого Духа Святаго и стали говорить на разных языках. Доселе они не изучали эти языки, не были ни в каких лингвистических школах, но они стали провещевать тайны Божии на разных наречиях. И люди, которые собрались вокруг и увидели это событие, говорили, как же это происходит, как эти галилеи говорят на тех языках, в которых мы родились, пришедшие из Малой Азии, из Месопотамии, из других стран, с Кипра, с Острова Крита и окружных стран. Как они говорят на этих глаголах, не изучая их? Действительно, Бог творит, что хочет. И где же хочет Бог, побеждается естество чьи. И вот это духоносное собрание апостолов стало той первой церковью, которая потом распространилась по лицу всей Вселенной. Сегодня мы имеем великое счастье быть чадами, сынами и дочерями Святой Православной Апостольской Церкви. Это великая святыня, которую оставил Господь на земле для того, чтобы продолжать служение спасения наших душ. Господь Иисус Христос победил дьявола, победил смерть своими крестными страданиями и вознесся на небо. Но Он обещал своим ученикам ниспослать их иного утешителя, Духа истины, который наставит их на всякую правду. И вот в этот день, 50-й день после Пасхи, Дух Святый исполнил собрание апостолов. Апостольское собрание стало благомощным для того, чтобы совершать церковные таинства, для того, чтобы проводить Слово Божие для всех людей, которые населяют землю. Действительно, дорогие братья и сестры, Церковь – это великое счастье, великий институт, в котором мы находимся, потому что здесь совершается таинство нашего спасения. Церковь создается из людей. Церковное собрание собирается в домах и в храмах, но исполняет все, конечно же, Дух Святый. Все церковные таинства, таинство Евхаристии, таинство священства, таинство крещения, прочие таинства совершаются Духом Божьим. Духом Божьим изменяется с вами наша с вами природа, некогда греховная и испорченная грехопадениями и нашими личными грехами. Она исцеляется живительной силой Святаго Духа. Апостолы совершали чудеса, и их проповедь подкреплялась действиями исцеления. Даже от плата апостола Петра исцелялись люди, потому что они верили, что тот Дух Святый, который почивает на апостоле, может исцелить и их. Апостолы проповедовали, не стесняясь Слова Божия о воскресении Христов. А Господь Иисус Христом Христе обетовал Мессии, который пришел спасти человечество. Их проповедь имела подтверждение и укрепление. Действительно, сегодня апостольская проповедь продолжается по всей Вселенной. Нет такого континента, где не слышно было слова Евангелия. Нет такого человека, который не слышал бы о Христе. Но для нас с вами, дорогие братья и сестры, это и наш личный спаситель. Это наша жизнь, это наше счастье быть со Христом и во Христе. Господь через многие века открывал тайну своего бытия человеческому народу. Некогда древние люди, изгнанные из рая, знали Бога Творца. Но они не знали полноту таинства Святой Троицы. Они не знали, как и когда придет обетованный Мессия, чтобы спасти человеческий род. Люди, жившие во времена Господа Иисуса Христа, увидели Бога во плоти. Воплотившее Слово Божие пребывало на земле, и Господь свою трехлетнюю с половиной Христа года проповедовал о Царстве Божьем. И вот на 50 дней после Его воскресения Дух Святый, третье лицо Святой Троицы, явил себя людям через Церковь, через святых апостолов. Таким образом, вся Святая Троица проявила свое действенное бытие в жизни людей. И поэтому праздник мы называем также праздником Святой Троицы. Как пребывает Святая Троица? Как живет Святая Троица? Это тайна, непостижимая человеческому уму. Мы можем приближаться только к этой тайне в меру очищения наших душ и в меру приобщения к Святому Духу. Дух и держит почву, побеждается естество чина. Побеждается наша немощь, побеждается наше скудоумие, побеждается наше несовершенство, Господь посвящает нас своим духом. Сонные подвижники, которых мы называем святыми, подвижниками, праведниками, преподобными, святителями, все они были напитаны Духом Святым и стали святыми, потому что получили свое вечное обожение Духом Святым, действующим через Церковь. Мы, дорогие братья и сестры, тоже с вами призваны к тому, чтобы стать святыми, потому что Господь призывает нас к этому, говоря: «Будьте святы, я как вас свят есть». Велико это таинство быть святым, и как кажется мне, возможным и недостижимым. Никто достоин, чтобы называть себя святым Богом. Но в то же время Господь призывает нас к этой святости, обогащая нас дарами Святого Духа. Праздник Святой Пятидесятницы Церковь празднует ежегодно, как бы каждый год напоминая о том, что она есть тот самый живой организм, живой инструмент, в котором подается врачевание Духом Святым для нас немощным. И мы должны бережно хранить то, что получает в Церкви дары Святого Духа через таинство причастия, через таинство крещения, через другие церковные таинства. Сегодня мы ликовствуем, потому что сегодня день рождения Церкви. Потому что это праздник и наших душ, которые должны обожиться и получить вечную жизнь за Христом. Пусть же этот спасительный праздник напомнит нам о нашем высоком призвании быть христианами. О том, что мы призваны к вечной, блаженной жизни Святой Троицы. Пусть святые небожители и угодники Божии помолятся за нас. И, конечно же, помолятся за нас преподобный Сергий, основатель всей Троицы обители, возлюбивший Святую Троицу, паче всего, что только можно возлюбить. Его заветами, заветами других подвижников, пусть укрепляется наша жизнь во Христе и жизнь нашей Церкви.
1: Со страхом Божиим и верою в Духе Святом.

что я молюсь Иисусу помилуй, допустим, согрешение мое, вольное или вольное, что уже сделано в третьем жизни, и что Иисус, что я напишите, что причинит цветам, воскресенье грехов моих и в жизни вечно они, вечно твоя тайна и есть, и все не пропечатаем это имя, не попробуем как на повес, дела знания, всегда мне приуры, да прозвоним из твоих лица, помяни меня, Господи, в царстве твое, да не в суд, или в осуждении, будет обещание судить пытаем Господа, много исцелений души и веру. Еще это готовится к таинству святого сейчас.

0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.

небесных, святых, чистых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, святых, свят

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

свой сильный звук, и песни

0: Благослови Господина вас, Бога благодати, человеку любим, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава тебе, Христе Божий, упование наше слава тебе.

Христос, сидите и пославите за Божий Бог, на святые источники апостолы, Христос истинный Бог нам, молитвы чистой своей матери, и славы всезваемых апостол, Иисус и Отца нашего Иоанна, архиепископ Константин, Градов, Золотого Бог, преподобных вернулся к отец наш, Сергий, и Николай Бог, и всех святых, помилуй и спаси нас, я по благу человеку любит.

князь, священник, митрополитик, епископ, честнее, пресвитерствие, о Христе, дьяволстве,

поклонение Отцу

Пречистые, несмертные, безначальные, великие, непостижимые, несмертные, непременные, непобедимые, неисчерпные, злобивые, Господи,

0: живые и неприступны, сотворивший небо и землю, и горе, и все созданное на них, прежде же просите всем прощения, подавая, тебе молимся и тебе просим, владыка человека любящий, Отца Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человеков и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святаго и Марии Преснодевы и Преславной Богородицы, и же первые угословесы уча и посреди же и дела показуя, когда спасительную страсть претерпел, подаде нам подписание смиренным и грешным, и недостойным рабом твоим мольбы приносите тебе вы и колен преклонения, о своих грехах и с них не ведите, сам многомилостивый, и человеколюбчий, услыши нас в вончащий день, призовем тебя, изрядный же день сей пятидесятый, вон же по вознесению Господа нашего Иисуса Христа на небеса и сидение одесную тебе Бога и Отца, и спасла Святаго Духа на святые свои ученики апостолы, и же и седины, и единых, и гордые их, и исполнившись все неистощимые благодати Его, и глаголоши языки иными, величие Твое прорекоши, ныне уба молящихся Тебе услыши нас, и помяни нас смиренных, осужденных, и возврати пленение душ наших, Твое милование имея нас молящихся, прими нас припадающих Тебе вопиющих, согреши нам к Тебе, приверженные смы от утробы от чрева Матери нашей, но Ты си Бог наш, но яко исчезовши от суете дни наши, обнажи там все Твоя помощь, лиши там все всякого ответа, но дерзающе на щедроты в Твоей зове, грехи юности нашей и видения не помяни, и от тайных наших очисти нас, и не отрини нас во время старости, в нигда осуде крепость наша, не остави нас прежде даже до дна, в земли не возвратитесь, с подобием к Тебе возвратитесь, и вонми нам благоприятие по благодатью, возмери беззаконие наше щедротами Твоими, сопротив постави бездны щедрот Твоих, множество согрешений наших, призви с высоты святые Твои, Господи, на предстоящие люди Твоя и чающие еже от Тебе богатые милости, посети нас благостью Твоей, избави нас от насильства дьявола, утверди жизнь нашу святыми Твоими и священными законами, ангела верно-хранителя представи людям Твоим, всех собери в Твое царствие, дашь прощение уповающим на Тебя, остави нам и грехи, очисти нас действием Святаго Твоего Духа, разруши я же на нас козни вражия.
1: Благословен еси, Господи, Владыка Вседержителю, просветилый день светом солнечным, и ночью ясневой зарями огненными, долготу дневную прийти нам сподобивай, и приближитесь на чарку ночи, услыши моление наше, и всех людей Твоим, и всем нам простив вольные и невольные грехи, прими вечернее наше моление, и не спасли множество милости Твоя, и щедроты Твоя на достояние Твое, остяни нас святыми ангелы Твоими, вооружи нас оружием правды Твоя, огради нас истиною Твоею, соблюди нас силою Твоею, избави нас от всякого обстояния, всякого навета сопротиволежащего, подавши нам и настоящий вечер, приходящую ночью, совершенствуй отменен безгрешен, без соблазнен, без мечтания, и сядни живота нашего молитвами святые Богородицы и всех святых от века Тебе благоугодивших.
2: Раступи, спаси, помилуй, остави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
3: Господи, помилуй!
2: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу. Богу предадим.
3: Тебе, Господи!
4: Твое есть же милость и спасать нас, Господи.

жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями

и добродеющих во святем и всечистнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих

0: Господи Иисусе Христе Божий наш, мир Твой подавый человеком и пресвятаго Духа дар, еже в жизни и с нами Сын, наследие неотъемлемое верно Христа подавай, явленнейшее жизнью благодать Твоим учеником и апостолам внести спа славы, и сих усне огненными утвердим языки, и беже весь род человеческий боговедением своим, языком слух уха приимши, светом Духа просветихомся и прелести якоже тьми изменихомся, и чувственные огненные языки расстояния, и при естественным действом еже вся вера научихомся, и Тебе благословите со Отцем и Святым Духом, во едином Божестве и силе и власти озарихомся. Ты Божье сияние существа и естества, и Боже неизменное и недвижимое начертание, источник премудрости и благодати, отверзи нам грешным устей и научи нас, как и достой, и о них же потреба молитесь. Ты бы и себе немного грехов моих и наших множество, но Твое благоутробие победит сих безмерное, всего со страхом предстоим к Тебе в пучину милости Твоя, отчаяние душ наших повергнут. О, корми жизнь нашу словом, всю тварь неизреченную премудростью и силой управляя, тихое обоеваемое пристанище, и укажи нам путь, вольже пойдем, дух премудрости Твоем нам подашь, помышлением, дух разума безумию нашему дару, духом страха Твоего нас осени дела, и дух правый обнови в утробе нашим, и духом владычным наше поползновение утверди, да на всяк день духом Твоим благим, полезным наставляем, сподобимся творить и заповеди Твоя, и Твоя присно память сводить, славное пришествие и истязательное содеянных нами, и да не презришь нас тленным сопрещатися мира сего красными, но будущих восприятий желать и укрепи сокровище. Ты бы реклась и владыка, яко ликащий, кто просит по Твоем имени невозбранно приемлет от Твоего преснослушного Бога и Отца, всем же и мы грешные, пришествие святаго Твоего Духа, Твою молим благодать, велико проси, хваждашь нам ко спасению. Гей, Господи, всякого благодеяния богатый датель, и подателю благи, яко ты и себе подобряй преснообильным, им же и просим. Ты и себе сострадателен и милостивый, и же безгрешно бы в плоти нашей общника, и преклоняющимся к тебе колено преклоняйся, любоблагоутробнее очищение же бы грехов наших. Дашь тебе, Господи, людям Твоим щедроты Твоя, услыши нас в небесе святаго Твоего, освети нас силой спасительные десницы Твоя, покрый нас кровом крылу Твоею, да не презришь и дел рук Твоею, Тебе единому согрешиком, и о Тебе единому служим. Невем и кланяйся Богу чуждему, нежде протирайте руки наши, владыка, к Богу иному, остави нам согрешение, и приди наше коленопреклоненное моление, прости всем нам и простри руку помощи, прими молитву всех, яко кадило приятное, восприемлемое пред Твоим, пред благим Царством.
1: Господи, Господи, избави нас от всяких стремлений от них, избави нас от всяких вещей от неприходящих, прими жертву вечернюю руку нашу по заявлению, сподобь же нас в ночную помощь от порог прийти, не искушай нас вы, избави нас от всякого смущения и боязни, еже дьявол нам пребывающая, дар душам нашим умилению и помыслом нашим попечением, и же на страшном и праведном суде испытания, прибази страх Твоему плоти нашим, и умерти будь нашу сущую земли, да и сонным безмолвием просветимся зрением судеб Твоих, вот и от нас всякое мечтание и подобный Бог прем, восстали же нас во время молитв утвержденных вере и приспевающих заповеди Твоих.
0: Христотекущий, жизненный и просветительный источник.
2: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
3: Господи, помилуй.

время приказа принесено, благословенный Господи, Боже, это наше, и хвалим и прославим имя Твое во веки. Аминь. Будь, Господи, милостив на нас, я хожу по вам пройдя, благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, благословенный Владыка, прости меня оправданием Твоим, благословенный Святый, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милостив на веки, руку Твоей, и прежде, Тебе подавай

текущий жизненный просветительный источник, соприсущный Отцу содетельная сила, все смотрения за спасение человечества прекрасно исполнимы Христе.

0: И тело дало, и причистое в жертву всякого греха, неприкосновенное же и непроходное, и страшным всем и неисповедимым священнодействием жизнь нам вечную даровавый, воотшеды и верею вечные сокрушивый, и возьми сидящим во Господе показавый начало злобного же и глубинного змея богомутственным щенье уловим, и веригами брака связавый в тартаре овье негасимым, и возьми кромешник неисчестно сильная твоей затвердивой крепостью, великая и медийная премудрость Отче, напасствующий великий помощник явилися, и просветимый сидящий во тьме и сей несмертный, ты слава преснослушная Господи Отца Вышнего, Сыне возлюбленный, преснослушный свете от преснослушного света, солнце правды, услыши нас молящимся тебе, и упокой души рабов твоих, прежде усопших, Отец и братья наших, и матерей, и прочих сродников по плоти, и всех своих вере, понеже и память твоим ныне, яко тебе всех державы и русы твои содержившихся концы земли, владыка вседержителю Божий, Отец и Господи милости, рода смертного и жизни смертного, и всякого естества человеческого содетелю, составляя Божие и паки разрешаемого, живота же и скончания, ежезде пребывания, ежетама приложения, лето измеряя живым, и времена уставляя смерти, низводяя в ад и возводяя связуя, внемыще отпущай силы, настоящее потребность строя и будущее полезно управляя, смертным жалом уязвленных воскресеньем, надеждами всеселяя, сам был владыка всех Божий, Спаситель наш, надежда всех концев земли и сущих море далече, и же всей последний великий спасительный день Пятидесятницы праздника, тайны святые, единосущные и несоприсущные, и неразделимые, и неслиянные Троицы, показав и нам, и на Индии пришествие святаго, животворящего Твоего Духа, в виде огненных язык на святые Твои апостолы излиявы, и благовестники тех поставивай, благочестивые наши веры, исповедники, проповедники истинного богословия, показавы, и же и всей всесовершенный и спасительный праздник, очищение ума молитвенное, и о ежево аде держим и сподобивай примати, великие же подавая нам надежды, ослабление содержимого от содержащих и осквелен, и утешение тобою не спаслатися, услыши нас смиренных твоих раб, молящихся тебе и упокой души рабов твоих, прежде усопших, на месте светлой, на месте злачной, на месте прохлаждения, от недужей всякая болезнь, печаль, воздыхание, учени духи и вселения праведны, и мир, и ослабление сподобий, яко не мертвые восхвалят тебя, Господи, и же сущие в аде, исповедание дерзну принести тебе, но мы, живые, благословим тебя, и воли, и очистительные молитвы, и жертвы приносим тебе, а душа наши.
1: Боже великий и вечный, святый человеколюбивый, подобивай нас сейчас, встать и предпредить неприступную Твою славу, на пение и хвалу чудес Твоих, очистенный недостойный рабы Твоих, продашь благодать, еже сокрушенным сердцем, небо возносительно приносите Тебе Ты святое словословие, и благодарение великих Твоих даров, где же сотворилось к нам, и творишь и всегда в нас, помяни, Господи, немощь нашу,

всякие козни лукавых, и с одерзновением прославим о всех, Тебе, единого истинного человека, любца Бога, Твое бы якого истина великая в ресноту тайну, Владыка всех и творчие временное решение Твоих тварей, и еже посих совокупление, упокоение же вовеки, Тебе благодать о всех исповедует, о входе в нашу тяжу все исходит, надежда на воскресение и жизнь неверная с Твоим неложным обещанием, предобручаю, я же принимем в будущем втором пришествие Твое, Ты выяснил воскресение нашего начальника, и поживших невыгнанных человека, любимый судья, им с довоздаянием, Владыка и Господь, ниже не приобщивайся нам при искренней плоти и крови, снисхождение ради крайнего, и наши страсти, неотменные всегда волею во искус поставить, приим за милосердие и щедрот, в нем же пострадалось и сам искусился, искушаемым нам был самообещанный помощник, тем же и совозвелся нас по его страсти, прими у молодых мольбы и моления наши, и упокойся от святой Божьей Матери, и чадной братья, и сестры, и народы, и купнородные, вся прежде пощипшая души, в надежде воскресения жизни вечной учени духи, имена в книге животней, в недрах Авраама, Исаака и Якова, сладости светлыми ангелы Твои, вводя вся во святые Твои обители, совозвязая телеса наших дней, он же определился, по святым Твоим и неложным обетованиям, не истеба, Господи, рабом Твоим смерть, исходящим нам от тела, и к Тебе, Богу нашему, приходящим, но представлением печальнейшим, наполеннейшим и сладостнейшим, и на упокоение радость, тащий же, что согрешим к Тебе милости будет нам же и тем, за ней не един же есть чист пред Тобой осквер, нижающий не день живота Его есть, развитый ночью един на земле, явился безгрешный Господь наш, Иисус Христос.

не больные, где же видение, невидение, предъявленное, забываемое, где же деяние, же повышение, же словесие, же во всех наших жителях и движениях, и отшедшему бы.

0: и от всех других твоих, и же молитвами Пресвятой Богородицы милости посети.
1: Заступи, спаси, помилуй, восстави, сохрани нас, Боже, твоей благодатью.
2: Господи, помилуй!
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши,

Signore, per

Святого Духа, и Пресвятой Владыки.

не отлучаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чему и спасение Твое, еже есть угодно всех людей, светлое применение языков и славы Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и имени Истины, и великой любовь, аминь. Святая Божия, помилуй нас, Господи, отец, святый наша. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши.

Отче наш, умилися на небе земле, святися имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.

душа от отчих и божественных недр истощивый себе, и с небесе на землю сошедый, и наше все восприемлище слово, и обнажим ее посих же на небеса паки вошедый, и одесную седы Бога и Отца, божественного же и святаго, единослушного, единосильного, единославного, и сокресушного духа не спаславы, на святые свои ученики и апостолы, и сим просветивы оба их, теми же всю вселенную, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые, за непорочные святые своей Матери, святых славных и пресвятых и благопроповедников, и духоносных апостолов, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.

0: Ваше святейшество, святейший владыка и отец, сердечно, братья, святые родители сия, прихожане, благодарим вас, что в этот торжественный день, который мы называем рождением церкви, возглавили нынешние торжества, и сердечно молитвенно желаем вам крепости сил, бодрости духа на многое благое лето, и память об этом торжественном празднике предлагаем вышитое золотошвейных мастерских Свято-Троицкие Сергиевы лавры, воздух и покровцы. Многое благое лето.
1: Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие владыки, отцы, братья, сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим великим праздником, который мы особенно торжественно всегда совершаем в стенах Свято-Троицы Сергиевой лавры. Действительно, апостолы, если говорить таким светским языком, но в начале тем они были, ну, может быть, группа единомышленников, сотоварищей, какими-то как коллегами и по трудам, либо были рыбарями. Вот, связывали их, наверное, какие-то человеческие отношения. Наверное, как в каждой человеческой группе, как в каждом коллективе, есть какие-то, может быть, были напряжения. В общем, жили они обычной жизнью. Но этим простым рыбакам, которые Господь избрал, предназначалась величайшая миссия. Никто другой, как только они, совершили такое грандиозное преображение всего мира, всего человеческого сообщества. Потому что, будучи учениками Спасителя, они стали проповедниками спасительного учения, которое привело к тому, что огромное количество людей за всю историю подсчитать невозможно, даже как невозможно подсчитать за наше только время, приняли эту веру и укрепились в ней. И многие-многие в соответствии с этой верой стараются проходить все жизненные поприща. Вот этот величайший подвиг апостолов, конечно, всегда следует вспоминать. Но особенно тогда, когда Дух Святый снизошел на них, и когда из обычных рыбарей, людей, близких ко Спасителю, из учеников, создалась Церковь Божия, Церковь Господа и Спасителя. А Церковь есть не человеческая организация. Если бы было так, то от Церкви ничего бы уже не осталось, может быть, даже и воспоминаний. Потому что самые сильные, огромные человеческие объединения, которые знает история, ушли в небытие. И даже руководители их мало кто знает, кроме специалистов по истории. А вот эти рыбари, 12 апостолов, получившие дар Святаго Духа, преобразовали весь мир, всю Вселенную. Не своим умом, не своими силами, а силой благодати Божией, которая была изведена на них в день Святой Пятидесятницы. И служение апостольское не исчезло с их исчезновением как физических существ, как людей, подверженных смерти. Но по воле Божией их миссии и служения продолжается в церкви, через церковь, при участии архипасты и несущих ответственность особую за продолжение апостольского служения, за духовенство, которое несет также и ответственность за духовное просвещение народа и за всех верующих людей, которые сохраняют веру в Господа и стараются жить по Его закону. Сегодня наш общий праздник, великий праздник торжества Церкви, торжества веры, торжества православия. И да помогает всем нам Господь, каждому на своем месте, каждому в свое время быть верным продолжателем того великого делания, которое совершил Господь, которое продолжили апостолы и которое восприняла Церковь, в том числе и Церковь сегодняшнего дня, в которой мы с вами являемся ее членами, а значит и ответственными за ее миссию. Хотел бы особенно приветствовать братьев всей святой обители, особый монастырь преподобного Сергия, и святая Троица прославляется во всем монастыре, ну и исполнен он замечательной историей и жизнью святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, его замечательных последователей. И об одном только прошу Господа, посещая это место, чтобы из иночествующих никто никогда не привыкал к этому месту, так, чтобы оно казалось обыденным, простым, местом проживания. Ну, кто-то живет там, за оградой, кто-то живет в своих квартирах, но я, может, живу в монастыре. Нет, мои дорогие, присутствие в монастыре требует от тех, кто взял на себя ответственность и готовность жить в обители преподобной, служить церкви верой и правдой, не жалея живота своего, не ссылаясь ни на возраст, ни на здоровье, ни на прочее, что нередко, к сожалению, присутствует в том числе и среди монашествующих. Помните, что, взяв эту ответственность, вы за нее не ответ понесете и на страшном суде Божьем. Но что говорить о суде Божьем? Уже при жизни каждый, кто нарушает закон Божий, особенно тот, кто нарушает либо на монашеские обеты, кто забывает о своем монашеском призвании, нередко еще при жизни получают и в себе испытывают Божье наказание. Поэтому дай Бог, чтобы не было никакого привыкания в монашеском жизни в святой обители, чтобы покаять постоянно каждый задавал себе вопрос, а так ли он живет, все ли правильно он делает, вовремя ли раскаивается в своих грехах, повышает ли свой духовный, а также интеллектуальный уровень, потому что народ на сегодня приходит в храмы и в обители образованный, и не на каком-то таком языке, то, что называется смесь старославянского с простым русским, надо учить людей, а мудрым словом, подчеркнутым из Священного Писания, святоотеческого учения и, конечно, от того уровня культуры, которым должен сегодня обладать современный православный священнослужитель, в том числе и монашество. Вот ко всему этому я призываю вас и очень надеюсь, что обитель святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия останется нашей первенствующей обителью с богатой духовной жизнью, с достойным монашеством, с сильным духовничеством и, что особенно важно, с крепкой верой всех, кто здесь пребывает, с надеждой на милость Божью, со способностью раскаиваться в своих прегрешениях и совершать то великое служение, которому Господь призвал. Всех вас еще раз поздравляю с сегодняшним замечательным днем. И силой Святаго Духа да укрепляет каждого нас Господь на пути нашего спасения. Аминь. С праздником!

Thank you.

же наш, слава Тебе, и великое даруй нам, Дух, все святые на апостолы, наде, яко божествен, яко благ, яко исполняя всяческое, яко боготворя, яко освящая, яко всех творителен, владыческий и самовластен. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на престоле Христе Отеческом сед, не спаслал еси учеником Твоим утешителя, як уже обещался еси спаси, яко Бога грядуща, посылая же несопротивно, яко всех содетеля из Отца исходяща, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глаголоти языки и пророк, будущее научи Дух древле, все святые, языки же премудрых апостол вещает величие Божие во гласе дыхание бурнейша, ныне существенность пребывая, и ныне и присно во веки веков, аминь. Врата умного света именуем Тебе, Богоматерь, ими же внидев к нам Христос, красен явись блистаньми Божества, плотстем одеяния покровен, невидим, яко Бог, ныне же по нам видит.

Тебе, Боже наш, слава Тебе, о душе премудрости и страха Божия, истинные советы и разума, мир подавай, вселися в ныне, якода осветившееся Твоим вселением, из ночи утренней ищи, славословим Тебя, человека любче. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и же вся содержай, и всех сы, и Господь, и же Тварь соблюдай, и падай ему, подашь святьму нам и просвещение, якода насытившееся Твоего святодательства, из ночи утренней ищи, славословим Тебя, человека любче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и же древле закон, начертавый Моисею, нового завета веления и закон благодати излагает ясно, во апостольских сердцах написав, Божественный Утешитель нашед, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Клятву я вину всех Матери Твоим Рождеством Деву упразднила Иси, миру благословением воссиявших Христа, тем же радующийся кусты и разумом Богородицу воистину Тя исповедующим блажим.

Тебе, Боже наш, слава Тебе, моим учеником исполняя обещание, Духа Христе сим послал Еси, действо великих чудес дарующее и языки огнезрачные дарствующие, до Твоего познания язык стада исполнят. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, прииди к нам, души святые, причастники Твои, я содевая в святости и света невечернего и божественной жизни и благоуханнейшего раздаяния. Ты, Бо, река Божества, из Отца Сыном происходящий, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси утешителю верно поющих боголепное пришествие Твое и очисти от всякие скверны, яко благоутробен, и покажи достойный Твоего сияния и светом Твоим боговиднейшим сотвори я нескверненно зерцало, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Весь лик пророческий от Бога тайно научай, научим, предглагола таинственно неизреченного и божественного воплощения Бога Слова, из Тебе, Дева Мати, Ты, Бо истиннейший и древний совет явила Еси. Господи,

Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени и пресного веки веков. Аминь. Всесвятый Дух, ныне сошед на апостолы видом огненным, ужасом исполни языков собрания, языки Бог глаголющих огненными человека любче, свою киждо беседу слышаше, тем же и чудо неверным, яко пьянством верным же спасительное воистину познававшися. Всего ради славим державу Твою, Христе Боже, прегрешение оставления просящей не спасла Ти богато рабом Твоим.

Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ныне обетование и предложение Христово исполняется, разделение бу языков Духа пришествия показал ученикам, а блиставшая Троица и Единого Пребожественного. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Древле убо разделися согласие языков бессловесное, ныне же по единому сличеству яве собравшися самодействующую честному и божественному Духу, а Троице и Пребожественное единому. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, свыше носимую вдохновению Святого Духа, величие Божие прислал на вещах у апостоли Христовы, согласно поющаяся, Боже, благословен еси, и ныне и пресную во веки веков, аминь. Образ Твоего Рождества, трие отрасли пищи показаша, якого пребыша огнем невредимый, сохранилась еси чиста, приемши во чреве огнь нестерпимый, Отце Бога благословенного.

Боже наш, слава Тебе! Святые души происходя от Бога, святость всем подашь Тебя верующим. Свят Бог и подателен человеком святости Ты еси. Тем, воспевающим воспоем, да благословит Тварь всякое Господа и превозносит во все веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Даешь и подательнее, яко благодетель, дар благости Тебе, поющим утешителю. Благих Бог подателен еси и благости пучина. Тем воспевающим воспоим, да благословит Тварь всякое Господа и превозносит во все веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Господь животворящий есть Дух самодвижим, самовластен, разделяя, яко же хочет даров раздаяние, самовладычен, самоповелителен, безначален. Тем воспевающим воспоим, да благословит Тварь всякое Господа и превозносит во все веки, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Кто Твоему при множеству благоутробия не девица, безначальне слове, нас, Бо ради обнищат еси, богатцы, и во чреве Девы святые вселился еси. Тем, воспевающего своим, да благословит Тварь всякое Господа и превозносит во все веки.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Все к нам утешители, и много не спасал еси единосущно Тебе Слове и Отцу Твоему сопрестольно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Спаси от искушения утешителю, Бога мудрствующее Тя и славословящее Твое превечное бытие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Приди к нам, утешителю, Твоего утешения исполняй, славую Твою неизреченную богословящая, и ныне и присно веки веков. Аминь. Невеста Божия, всенепорочная, славословящая Тя и чтущая достойно избави от искушений.

0: Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресно, і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, и мир Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть. И оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко то и царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Егда снишет языки слия, расселяши языки вышней. Егда же огненные языки раздаяши, в соединении вся призва. И согласно славимся Святого Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливе, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя грешный, милуя, и же вся за выход спасения обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть молитвы, исправи живот наш запнет Твоим, души нашего святителя соочисти, помышления исправим, мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней, гради нас святыми Твоими ангелы, да упочинем, соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры в разум непреступной Твоей славы, яко благословенной сила веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувима, славнейшую, без сравнения с Серафимом, без зрения Бога Словородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господне Святейшим, Владыко, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Не светлая, не бластная, не тленная, пречистая, чистая Дева, Бога Невеста, Владычице, я же Бога Слово человеком, преславным Твоим Рождеством соединившая, и отринувшееся естество рода нашего небесно совокупшая, я же ненадежных, едино надежды и боримых помощи, готовый заступление к Тебе, пресекающих и всех христиан прибежище, не гнушайся имени грешного, сверного, скверными помыслами и совестными деяниями всего себе неподъедно сотвоша, и разум лености сласти жития раба бывша. Но я, как человек любивого Бога Матери, человек любимый, милосердственно мне грешним и блудним, и прими моей еже от скверных устем, приносимое Тебе моление, и Твоего Сына, и нашего Владыку и Господа, Матери Твоей, в дерзновении употребляющей моли, да отверит и мне человеколюбные утробы своей благости, и презрев мое пречистенное прегрешение, обратит меня к покаянию, и свои заповеди делает искусно и вид меня, и пристанем мне присно, яко милостивые и милосердие, благолюбивые в настоящем убожитие, предстательницы и помощницы, сопротивно нашествие отгоняющее, и ко спасению наставляющее меня, и во время исхода моего окаянную мою душу соблюдающее, и темные зрахи лукавого десов, далече от меня отгоняющее, страшный же день суда вечного, меня избавляющий муки, и неизреченные славы Твоего Сына и Бога нашего наследника меня показующее, юже и долучу, владычица моя Пресвятая Богородица, Твоим ходатайством и заступлением благодати, человек любим и единородного Сына Твоего, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим же Твоящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И дашь нам, Владыка, на сон грядущий покой тела и души, и сохрани нас от мрачных знак греховного, и всякого темного и ночного сладострастия, укроти стремление страсти, угости рожденной стрелы лукавого, яша ныне на нылестив надвижимая, плоти нашему восстанье утоли, и всякое земное вещественное нашему дрованию спие, и дары нам Божие, бодрум, целомудро, помысл, сердце, трезвящийся, сон легок, и всякое сатанина на мечтание изменен, восставивши нас во время молитвы, утвержденных в заповеди Твоих, и память суде Твоей в себе твердо и муча, всеночное словословие нам даруй, выше пейте и благословите, и славите причастное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Ты славный преснодел Матери Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спаси Тобой души наша. Упование мое, сердце, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!

0: преподобный, преподоносный, отец наш, и всех святые, помилуй, спаси нас, яко благ и человеколюбец. Благословите отцы святые, братья, прости меня грешно, и ведь совершив слово, делу в помышлении, деви, и чувствуй. Благодать Бог за простит и помилует всех нас. Помолимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле и о Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Кирилле и все во Христе братья наши.
1: Господи, помилуй!
0: Храним и стране нашей, властях и воинстве я.
1: Господи, помилуй!
0: Ненавидящих и любящих нас,
1: Господи, помилуй,
0: помилующих и служащих нам,
1: Господи, помилуй,
0: о заповедавших нам недостойным, молитесь о них,
1: Господи, помилуй,
0: о избавлении плененных,
1: Господи, помилуй,
0: к отцах и братьях наших.
1: Господи, помилуй!
0: О море плавающих!
1: Господи, помилуй!
0: О в немощах лежащих!
1: Господи, помилуй!
0: Помолимся и о изобилии плодов земных!
1: Господи, помилуй!
0: Для всякой души христиан православных!
1: Господи, помилуй!
0: Ублажуй православный архиерей хитрый святый обитель сия!
1: Господи, помилуй!
0: Спродители наши, вся плечи отшедшие отцы и братья наши, все лежащие повсюду православные!
1: Господи, помилуй!

Пречистая Твоя Матерь, преподобный Богоносный Отец наш, и всех Геникона, игумен Храда и Чудотворца, и всех святых, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.

0: ныне пресно, и во веки веков.
1: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля. После тебе помощь от святаго и от Сиона заступит тебя, поменет всякую жертву твою, и все сожжение твое точно будет. Даст тебе Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь вся прошение твое. Ныне познав, яко спаси Господь Христа своего, услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десницы Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти, быша и подоша, мы же восстахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышаны, вон жащий день призовем тебя. Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его дал еси ему, и хотение устну Его неси лишил Его. Яко предварил еси Его благословением благостынным, положил еси на главе Его венец от камени честно, живота просил есть у Тебе, и дал еси Ему долготу дней во век века. Вели славу Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него, яко даси Ему благословение во век века, возвеселишь Его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется, да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящет вся ненавидящая Тебе, яко положишь их, яко пищу огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снест их огонь, плод их от земли погубиши, и семьи их от сынов человеческих. Яко уклонишь на тебя злая, помыслишь о советы, их же невозмогут составить и. Яко положишь я хребет в избытцах Твоих, уготовишь и лесы их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Спаси, Господи, люди Твое, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вознесися на крест волю и за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победа дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Предстательство страшное, непостыдное, не презри благая молитв наших, Всепетая Богородица, утверди православных жительства, спаси верные люди Твоя и подашь им с небеси победу. За не родила еси Бога едино благословенная.
1: Помилуй нас, Боже, повинится милости Твоей, молитесь, услыши и помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ищи, молимся о великом Господине Отце наше, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине наше, пресвященнейшем епископе Кирилле, все во Христе, братья.

востеки воинствия, да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

сущ нетворящий и нераздельный Троице, всегда ныне присно и во веки веков.

слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Своей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Господи, Боже, спасение моего, в одни возлахом нащи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя и живот мой, а дух и мирися, пред меня Бог с нисходящими в ров, выхай ко человек без помощи, в мир по свободь, яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулось и к тому, идти от руки Твои, я от виновения выше, положившими в роли преисподнем, в темных и сине смертней, на мне утвердится ярость Твоя, и вся волна Твоя набилась и на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положившими мерзость себе, бредом в их и не исхождах, Отче мой, из немогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, возник Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь, и чудеса, или врачами воскресят, и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто в гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Я к Тебе, Господи, возвал, и утром молитва моя предварится. Скоро, Господи, отреешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищий смазы в трудях от юности моей, вознесшись, смириться из не могу. На мне приедуши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, ободоши меня, как вода, весь день удержавши меня в кубе. Удалилась от меня друга, искреннего издаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, в одни возвахом нащи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, и во святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благе желания Твоя, обновиться, яко орля юность Твоя, творяя милостыни Господи, судьбу всем обидимым, сказав о Тебе Своем Моисееве, сыновом Израилевом, хотение Свое, щедрой милости в Господь, долготерпеливым многомилости, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, нелегко стоят восходцы от запада, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Твой Сын и ущедрый Господь боящихся Его, яко Той поздно создание наше, помяну, яко берстис мы, человек, яко дрова, дни Его, яко свет сильный, так отсветит, яко Дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому месту своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить ее. Господь на небесе уготовил престол Свое, Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвое века, и улей во мне дух мой, во мне смитися сердце мое, помянув дни древние, обучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, воздег Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты и Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня, правдою Твоей извинишь, отмечали душу мою, и милостью Твоей потремишь враги мои, и погубишь вся служающая души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и на веки веков.
Аллилуйя.

Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, в честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем при...

0: по изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помогающих, путешествующих, ненужных, страждущих, плененных, и о спасении.

Троицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себя.

всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Пресвятая Богородия, молитвами Всепречистая Владычица нашей Богородицы и Христа Девы Марии, силы честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского чудотворца, святых и праведных Бога Отец и Акима и Анны, и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящих.

Человека любимики народного Твоего Сына, с Ним же благословенный Иисус пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и прежде.

0: и Святая Троица Божия наш, слава Тебе! Делом, як уже древле учеником, обещал еси утешителя Духа по славе Христе, воссиял еси миру свет человека любче.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Законом древле проповеданные пророки исполнися, Божественного Духа днись всем верным благодать, излияся.
0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Рекоша чистая и честная уста, развлечения вам не будет, о друзе, азбо на Отчем Вышнем престоле сидя, излию Духа, воссияти желающим благодать незаистную.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Предел пришедшее истиннейшее слово тихообразно совершает сердце, дело бы скончав, возвесили други дыханием нужным и огненным.

0: Иными языки, подав Духа Христос, якоже обещася.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и пресне во веки веков. Аминь.

0: Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе, Божественного Духа нашедшая сила, раздельшийся древли глаз, зле согласившихся, воедино приличие божественне совокупи, видением Троице вразумляющий верные, в ней же утвердихомся.
1: Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе! Непостижима есть богоначальнейшая, витиебоя изъяви бескнижная, рыбари премудрая, заушающая словом, и от глубокие ночи изымающие люди бесчисленные, блистание духа.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, вяши исходен и нерожденно света, всесильный сияющий свет, Его же Сыном отеческие власти ныне являет срасленное озарение, огненный глаз в Сионе языком.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
0: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь!

Всесвятый Дух ныне сошед на апостолы видихом огненным, ужасом исполнения языков собрания, язык его глаголящих огненными человеколюбче, свою кижда беседу слышаше, тем же и чудо, неверным яко пьянство, верным же спасительное, воистину познавашеся, сего ради славим державу Твою, Христе Боже, при грешении оставления просящее, не спаслати богатно рабом Твоим.

0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, во пророце глаголовой и законом проповеданный, первей несовершенным, Бог истинный утешитель, слово служителем и свидетелем, познавается днесь.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, знамение божества носяй, апостолам в огне дух разделися, и странными языки являшися, яко же отеческая божественная сила грядущая есть, самоповелительная.
0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, баню божественную паки бытия словом растворим, сложенное естество, дождь оточившими струи, от нетленно рожденной, от нетленно прободенного Твоего ребра, о Божий Слове, запечатлея теплотою Духа.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, преклоняется утешителю колена, сыну же отчу, отцу срасленному, в лицах бо видено тригубых существо истинное, неприкосновенное, безветное, единое, высия бо свет, благодать Духа.
0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, да исполнятся все богоначальнейшим елицы служители, три светлого существа, паче естества бо совершается, яко благодатель и огнесветит Христос во спасение, всюдаю благодать Духа.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: и Святая Троица, Боже наш, слава Тебе, нашедшая сила дней сия, Дух благий, Дух премудрости Божия, Дух от Отца исходя и Сыном верным нам, являйся подавателем, в них же вселяется естеством святыни, в ней же зрится.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, якоже благоволи самовластно, необладанно исходит Дух от Отца, умудряя в языцах апостолы, впечатляя живоносное слово, отчи сильное, сообразное, и, Боже, спас речи.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, да исцелит уба смыслы от греха, и се устрояши апостолы, слово всеначальное, пречистый дом, в нем же единомощным же и существенным ныне вселяется Дух Свет.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, от Духа Твоего на плоть всякую, як уже рекал еси, богатно излиял еси, и исполнишася всяческое Твоего ведение, Господи, яко из Отца Сын нетленно родился еси, и Дух нераздельный изыди.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, истины нам право и во утробах вечно приимшим Дух, да обновивший очи исходный и всезакупленно вещества ненавистного, палительный скверн, кала же смыслов, чистительный вседержителю.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, желательное достояние апостолом, сионя намчающим Твоего пришествия, познанием Духа отчерожденно Слова, речь жестокую, языческих ласкатель скоро показав, Бог недохновенно утверждаеши.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: егда снишет языки слия, разделяши языки вышни, егда же огненные языки раздаяши в соединение вся призва, и согласно славим все святаго Духа.
1: Скоро известное дашь утешение рабом Твоим Иисусе, негда унывать и духовом нашим. Не разлучайся от душек наших в скорби, не удаляйся от мыслей наших в обстоянии, но присно нас предвори, приближися нам, приближися везде сы, яко же с апостолами Твоими всегда еси, сицей Тебе желающим соедини себе щедре, для совокуплений Тебе поем, и славословим все святаго Духа Твоего.

0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, витующим божественное величие апостолом, духа действия, не пшевашеся пьянства, неверствующим, им же Троица познавается, един Бог Отец наших.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, нераздельное естество православно богословим Бога, Отца Безначального, таящи власти Слова и Духа, благословенный си зовущий Боже, Отец наш.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, гласа пророковещательного неразумевши, глаголоху безумни, вино сотворенное пьянство, речи яко странны слышаша апостолов, благочестивее же Тебе, вопием божественно, благодетелю всех благословен еси.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, божественное учение возгреби, иди божественное, Иоиль, богоначальнейшего, им же излию рек, якоже слово Духа моего с возопиющим, естество тревещанное светлое, благословен еси.
0: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, троичную бо раздели зря благодать, яко да яви три ипостаси, почитати в простоте власти, но воедином ныне дни Господском Сын, Отец и Дух благословен.
1: Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе, животно свыше бурно носимо гласовне, Духа се святаго дыханию рыбарем, огненным видом язык величия Божия витийствоваху, вся дела Господа пойте и превозносите во все веки.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно во веки веков. Аминь.

0: Пресвятая Троица Божия, слава Тебе, животную свыше, верну носиму голосовне, Духа Всесвятаго дыханию, рыбарем, огненным видом язык, величие Божие витиствоху, вся дела Господа пойте и превозносите во вся веки.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Як она, не касаему превосходящую гору, не боящийся огня страшаща, приидите и станем на горе Сионске, в ограде живого Бога, духоносным учеником ныне сликующе, вся дела Господа пойте и превозносите во вся веки.
0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, память Христос, человека спасительных словес, я же от Отца слышав апостолам рече, Дух устрояет языка огненным видением, посаждая благословенно усвоенную, уничижая же, поед тя тварь.
1: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Спасительно, самовладычный един, свет самосиятельный и подавательный света сей, пришелыйся, исполняя пустолы, честные, яко верх Твоих рабов, насытительный же Дух, подаваешь и...
0: Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе, паяху пророк, Духа насыщенная уста, Твое телесное, о Царю, пришествие, и Дух от недр отеческих происшедший, несозданный, сданно детельно, сопрестолен Тебе, единого, во человечине верным честь.
1: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа,
0: и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.

На палящей древле огненной колеснице ревнитель и огнедухновенный, радуясь на сим, еже ныне воссиявшее вдохновение свыше апостолов являше, от него же осветившийся Троицу всем сказа.

Законы естеств кроме, странное слышащееся учеником, единому глазу гласяще духа благодатию, различно оглашахуся люди, племена, языки божественное величия, троице ведению, научающее.

претерпеть подобавши естественно жизненную отраковицу, единого во чреве скры слово, таящееся, недугающего человеческого естества, иже в десных странах ныне сидяй, отчик, посла благодать духа.

Делицам дыхну боготочная благодать, светящийся, блистающий изменяем и странным изменением благолепнейшим, равносильствующую, несекомую, видевши премудрость, три светлые существа.

0: Все святые души, исходя из Отца и Сыном пришедой к бескнижным учеником, Тебе, Бога познавших, спаси и помилуй всех.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Свет Отец, свет Слово, свет и Святый Дух, и жива языцех огненных апостолам послася, и тем весь мир просвещается, Троицу почитати святую.

спасіши, Господи, братія.

прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Преосвященного наместника и епископа Кирилла,

Отче, честнее мы трави се.

Святаго Духа, на святые и апостолы, Христос истинный Бог наш, молитвы Пречистой Твоей Матери, все святые, помилуйте, спаси нас, яко благ и человек

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Во мне глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти, узреши мя. Яко Бог не хотя беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибудет беззаконие пред очима Твоима. Возненавиделось все делающее беззаконие, погубившися глаголыше лжу. Мужа крови льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей, внеду в дом Твой поклонюсь, ко храму святому Твоему, страсти Твоим. Господи, настави меня правдой Твоей, враг мой, хради, исправи пред Тобой путь мой. Я конец Твой стих их истины, сердце и суетно, гроб отверст, гортань их языком своим льщаху. Суди им, Боже, да отпадут мысли своих, по множеству нечести их и зрения. Яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек возрадуются. И веселившись в них, и похвалятся Тебе, любящее имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, к оружием благоволения венчал иси нас. Господи, прибежище был иси нам род и род, прежде даже горам не будете, создайтесь земли веселения от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, рекл иси. Обратитесь от сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко один вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижениях лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и схнет. Яко исчезахом гнев Твоим, яростью Твоей смутихомся, положил и себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши днем Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучах, усе одни лет наших, у них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи труды болезнь. Яко прийди кротость, ныне накажемся, кто весь держал гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи, мяковальны сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе молин буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. А все дни наши возвеселихомся за дни вня же смиренные си, лето вня же ведихом злая. И призди на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи, на нас, и дело рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пой разумея пути непорочнее. Когда придешь и ко мне, прихождав не злоби из сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред отчима моего весь законопреступную, творящее преступление возненавидя, не припей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком не сытым сердцем сим не едях. Отче мой, наверное, из земли, послеждайте со мною, ходя по пути непорочной, семи служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголь неправедная, не исправляше пред отчима моима, во утро избивав вся грешная земли, еже потребите от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Благословен Иси Христе Божий наш, и же премудрый ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человека любче, слава Тебе! И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Что-то неречемо благодатное, и небо, яко воселось, и солнце правды, и рай, яко прозевалось, и цвет нетления. Дева, яко пребывалось, и нетленно. Чистую Матерь, яко имелось, и на святых Твоих объятия Сына всех Бога, того молись спастись от душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славы Твоей весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Егда смешет языки слия, разделяшь языки вышней, егда ж огни на языке раздаяше, в соединении вся призва, и согласно славим все Святого Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведный любяй, и грешный милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу в счастье молитву, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да получение их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, и яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления богословоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, простите, сердце наны и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинный, просвещайся всякого человека грядущего мир. Да знамится на святыца Твоего, да в нем узрит свет неприступный, и исправит стопы наше дело не заповедь Твоих, молитвами Пречистой Матери всех Твоих святых. Аминь.

Христе, Твоя Матерь, преподобный и богоносный Отец наш и всех святых, помилуй, Спаси нас, я поплакал.